молитвами пречистой своей матери и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града, Златоустого и всех святых помилует и спасет нас.